0: Then in arm displays. Amen the bullet given life. Metal casing with more rights. Then we be gone.
1: Ты меня не любишь?
2: Что ты
1: меня не любишь? Нет, ты меня не любишь. И вообще к тебе хорошо отношусь.
2: Этого мало. Хорошо относиться можно к собаке, к кошке,
1: к птичке. Что тебе во мне не нравится?
2: Ну, тебе ничего не нравится.
1: Да ладно.
2: Да господи, ты же... Ты всяк. Мне это в основном не нравится. Мне нравится, что...